0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 8 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM 100,4.

0: 104FM. Катрефем.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катрефем. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катрефем. 100,4.